Летите в звезды, врезываясь. Ни тебе аванса, ни пивной трезвость. Нет, Есенин, это не насмешка. В горле горе комом, не смешок. Вижу взрезанной рукой помешан. Бросьте, вы в своем уме. Да, весь. Щеки, смертельный мел.